0: качали сюда. Надёт, качали сюда, надёт. Народ. Ла-ло-ло-ле. Салеро барри хамуюа.
1: Ла, рекамале, ла.
0: Рекамале, сурау.